я влюблю. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: с платной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Дача.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске переменная облачность, температура плюс 14 градусов, ветер южный 3 метра в секунду, давление 765 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 80%. Завтра умеренный дождь, плюс 13, плюс 22 градуса, ветер юго-западный 3 метра в секунду, влажность воздуха 85%.
2: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7 964 641 20 52. Сайт arsagroup.ru.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Дарите цветы вашим дамам каждый день. И им приятно, и вам не придется запоминать все праздничные даты.
0: Это радио «Дача».

0: все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Почки – наш природный фильтр. Они регулируют давление, поддерживают водный баланс и очищают кровь. А из-за плохой воды, стресса, возраста они могут дать сбой, который ударит по сердцу, костям, иммунитету. И первыми звоночками станут отеки по утрам, нестабильное давление и регулярные ночные походы в туалет. Поэтому поддержать здоровье почек важно уже сейчас.

Пробуйте Redunit. Звоните по бесплатному номеру *2023, чтобы узнать все подробности про Redunit. А если позвоните в течение 20 минут, вы узнаете, как получить первую упаковку Redunit в подарок. *2023. Основа комплекса Redunit – редкие алтайские травы-эндемики, чьи свойства были описаны еще столетия назад. Также в состав вошел запатентованный итальянский комплекс Selective Rainbow. Он поддерживает почечную микроциркуляцию и выводит лишнюю жидкость, а экстракт Philanthus niruri помогает сохранить здоровье почек и мочеточников. И все это – наш крепкий сон, легкость в течение дня и радость каждому дню. Позвоните на бесплатный номер *2023 прямо сейчас, чтобы узнать о комплексе Redunit и узнать, как получить первую упаковку в подарок. *2023 бесплатно по всей России. Почки – наш природный фильтр, поэтому поддержать здоровье почек важно уже сейчас. Звоните по бесплатному номеру *2023. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена.

сегодня, он бы мог совсем остаться, да и жить. Все не так досадно, может, жили б складно. Ах, дались мне эти чертовы ножи.

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: Побудь.

0: доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает – само пройдет. Не пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ, что может привести к необратимым последствиям. Поддержите свою предстательную железу. Попробуйте «Простатодинон» – французскую формулу для мужчин. Получите «Простатодинон» бесплатно. Просто позвоните «#2023» и узнайте, как это сделать. «#2023». В основе «Простатодинон» компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе, о ее размере и функциях, в том числе половых и мочеиспускании. Простата – второе сердце мужчины. Когда оно работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И неважно, сколько вам лет. Попробуйте «Простатодинон». Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Получите «Простатодинон» абсолютно бесплатно. Позвоните «#2023» и узнайте, как это сделать. «#2023». Все звонки по России бесплатные и анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

Всем привет! С вами на радиодаче Кирилл Туриченко. Представляю вам свою новую песню, название которой должен повторять каждый мужчина в своей даме сердца ежедневно. Слушайте новинку «Люблю, куплю, поедем» на радиодаче.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Работа летом может нанести вред вашему лету.
0: Это радио «Дача».
2: Вера, вызовите Новосельцева ко мне.
3: Анатолий Кемчев.

0: Радио Дача. Погода.
1: Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске местами дождь поблизости, температура плюс 16 градусов. Ветер северо-западный, 1 метр в секунду, давление 764 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 91%. Завтра местами дождь поблизости, плюс 15, плюс 26 градусов. Ветер западный, 2 метра в секунду, влажность воздуха 70%.
2: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7 964 641 20 52. Сайт arsagroup.ru.

0: доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Скоро собирать урожай, а вредители атакуют. Их уничтожит BioKill. Разрешен к применению даже за 3 дня до сбора урожая. BioKill.
4: Если ты пошел сегодня на рынок.

0: или в лес, или если на охоте ты в болото вдруг залез, или если в огороде до вечерней до поры, ты возьми с собой лютоню, не укусят комары.
1: От колорадского жука Карада. Теперь с усиленным эффектом. Действует надежно. Карада.
2: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень» – экономично и просто. «Здравень» – это выгодно.
3: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? «Жукобор Экстра» – тройной удар. «Жукобор Экстра» – конец всем вредителям. Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните – «Великий воин».
1: Суперсила дракора на вашей стороне. Бей колорадского жука, тлю, белокрылку. Дракор – истребитель насекомых.
3: Комарам пришел капут. Капут – пластина от комаров. Капут – спирали от комаров. Капут – жидкость для фумигатора. Капут – от комаров.
4: В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем «Любава» каждый день. «Любава» – мой любимый крем.
5: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Дима, я звоню из Волгограда. Я хочу передать привет моей любимой тете Наташе и поставить ей песню группы «5 утра». Спасибо, радио.

0: Радио Дача.
1: Реклама. Дорогие друзья, я, Евгений Петросян, приглашаю вас на свой большой сольный концерт под названием «И в шутку, и всерьез». 24 июня. Москонцерт-холл. Билеты можно приобрести на сайте Москонцерта. Жду нашей встречи.
2: Шагай легко, живи красиво с компанией Arsa Group. Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. Arsa Group. Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон +7 964 641 20 52. Сайт arsagroup.ru.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске 8 966 138 138 4.

0: «Альфа-Банк» поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления «Сколково» и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-Банк».
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети

0: играют бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
1: Биокилл. Для защиты растений от вредителей, когда до сбора урожая осталось совсем мало времени. Запомните. Биокилл.
2: Радиодача представляет.
3: Я твое магическое животное. Фицджеральдо — самый быстрый лемур в мире.
2: По мотивам мирового бестселлера «Говорящие питомцы», захватывающие приключения и тайные заговоры. Школа магических зверей. Хранители чуда. Увлекательная история для всей семьи в кино с 11 июня. 6+.
4: Жук Колорадский ко всему привык. Чем потравить прожорливого гада? Мы знаем, что жучару победит. С усиленным эффектом наш Карада.
5: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень» – экономично и просто. «Здравень» – это выгодно.
4: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть! Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! «Великий воин».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Звоним вам из города Южноуральска, Челябинская область. Поставьте, пожалуйста, песню «Жасмин». Счастья, любви, успехов. Спасибо, радио «Дача».

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В России до конца текущего года будет утвержден документ, разрешающий провозить в самолете детское питание объемом более 100 мл. Соответствующий приказ уже утвержден Минтрансом, и сейчас идут согласования с профильными ведомствами и сообществами, заявил министр транспорта Андрей Никитин. Однако в общем документе ведомства регламентировано, что один пассажир может провозить с собой в самолете жидкости в емкостях вместимостью не более 100 мл и общим объемом не более 1 литра. В том числе в этом пункте прописано детское питание, в частности материнское молоко, но указано, что его можно брать в количестве, необходимом на время полета. Кроме того, глава Минтранса сообщил о планах создать инфраструктуру для пассажиров с детьми по единому стандарту во всех аэропортах и на железнодорожных и автомобильных вокзалах. В Госдуме предложили разработать специальную программу льготного ипотечного кредитования для научных работников с ученой степенью кандидата или доктора наук, осуществляющих деятельность по направлениям, имеющим стратегическое значение для обеспечения технологического суверенитета России. Инициатива уже направлена главе Минстроя. Предполагается, что процентная ставка по кредиту для ученых может составить не выше 6% годовых. В Госдуме добавили, мера направлена на сохранение и привлечение высококвалифицированных научных кадров и может быть реализована по модели или действующие льготные ипотеки для IT-специалистов. Названы самые бегающие города России. Ими стали Волгоград и Краснодар, каждый второй совершеннолетний, житель которых занимается бегом. Как пишет РИА Новости со ссылкой на результаты одного из исследований, также бегает почти половина граждан в Казани, Ульяновске и Самаре. Официальный курс доллара на сегодня 73 рубля 47 копеек, евро 85 рублей 56 копеек. Это все новости к данной минуте. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю легкого понедельника.

0: интересное, что утро для многих это не только кофе и будильник, это еще и несколько страниц любимой книги. Кто-то выбирает детективы, чтобы окончательно проснуться, кто-то перечитывает классику, но и тех, кто не прочь осилить пару страниц чувственного романа, найдется немало. Получается, что во многом настроение сегодня зависит от того, какую историю мы выбрали для себя с самого утра. С хорошей книгой, с хорошей музыкой и день будет интереснее, друзья. Вот с музыкой мы всегда рады помочь. Ее этим утром на радиодаче будет много, а слов мало. Скоро не пропустите хиты Игоря Саруханова, группы «Республика». Между ними познакомлю вас с гороскопом на понедельник. Меня зовут Даня Борисов. Я вам желаю отличного начала дня в компании «Радиодача».
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске местами дождь поблизости, температура плюс 16 градусов. Ветер северо-западный, 1 метр в секунду, давление 764 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 91%. Завтра местами дождь поблизости, плюс 15, плюс 26 градусов. Ветер западный, 2 метра в секунду, влажность воздуха 70%.
2: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7-964-641-2052. Сайт arsagroup.ru.
3: Реклама.
4: Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ.
5: Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

гороскоп на понедельник, 8 июня. Близнецы, весы и водолеи будут сегодня буквально разрываться между разговорами, сообщениями и новыми задачами. День может принести интересные знакомства или предложения, но важно не терять концентрацию. Не все, что выглядит красиво, окажется действительно полезной находкой. Овны, львы и стрельцы почувствуют желание ускорить события и взять ситуацию под контроль, однако окружающие могут оказаться не готовы к вашему темпу. Сегодня лучше действовать через убеждение, а не через давление. Тельцы, девы и козероги смогут спокойно разобраться с практическими вопросами. Это удачный день для расчетов, оформления документов и обсуждения рабочих планов. Возможны небольшие, но приятные финансовые новости. Раки, скорпионы и рыбы будут особенно чувствительны к атмосфере вокруг. Комфортное окружение важно вам сегодня, а чужое настроение легко может передаться. Вечером полезно ограничить поток информации и дать себе передышку.

помогают. Классные хиты, их в эфире радиодача только для вас, друзья. Море, используя летние эпитеты. А вот как эффективнее вести дела на своем загородном участке, рассказывает Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках», каждые выходные на волнах радиодача. В субботу в 11:30 и воскресенье в 17:30 вас ждут полезные советы и дачные лайфхаки. Чтобы и на вашей любимой даче все было хорошо устроено, слушайте одноименный выпуск в нашем эфире. А если пропустили его, всегда можно наверстать упущенное на сайте radiodacha.ru. Ждем вас там!

0: Радио Дача.
1: Доброе утро, друзья! В эфире «Радио Дача». Стартовала акция «Лето сюрпризом» всю прошлую неделю. Вы активно регистрировались в ней на специальном сайте leto.radiodacha.ru. А с этой недели мы начнем объявлять людей, которые

0: таги «Сена». Расскажите, как получилось это фото? И для кого, собственно, «Сена» предназначено?
1: Мы получили по программе «Хозяйственная деятельность многодетной семьи» в нашем городе. Приобрели за счет выделенных средств, а также за счет своих средств домашнее животное, корову, ромашку. И заготавливали, конечно же, на зиму корм. А корм – это, конечно же, «Сена». Мы живем в Башкирии, в живописном очень месте. У нас здесь все есть, разнотравье и так далее. И приглашаем всех к нам в Башкирию в гости, кто еще не был.
0: Ну, мне, глядя на это фото, очень захотелось. У вас там пейзажи действительно потрясающие. Люция, я хочу вас поздравить. Вы проходите в финал нашей акции под номером 1. И мы вручаем вам классный приз для удачного отдыха. Термостакан с символикой радиодачи.
1: Спасибо, любимая радиодача. Я не верила, что мое фото может так запечатлеть, конечно, тот момент, который мы хотели передать. Всем удачного настроения. Ждем вас всех в гости.
0: Люция, вам спасибо, что участвовали. Друзья, следующего финалиста назовем уже завтра в это же самое время. Регистрируйтесь в акции на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет.
2: Лето с сюрпризом на Радиодача. Реклама.
3: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотое кольцо с природным бриллиантом за 8990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
4: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: И тогда...
6: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
7: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
8: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
9: Столько условий.
10: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
11: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
12: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат Алмаг Плюс – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. Алмаг Плюс – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
5: И тогда... Наперед, на своем видео скидка-лёд.
6: Привет, это Валерия, и я приготовила тебе сюрприз.
15: До 21 июня вертикальный пылесос «Ремес» будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении «МВидео». 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-95.
16: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
17: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
18: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть! Ты возьми!

0: и великий воин. И про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, великий воин.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Сургутнефть».

0: круглосуточно.ру. 6+.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, радиодача. Хочу передать привет своим новым коллегам Татьяне и Нине из стоматологии Сибирякова 17 и передать песню Валерия Леонтьева. Спасибо, радио.

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Наших сограждан предупредили о мошеннической схеме в преддверии Дня России. Как заявили в финансовом университете при правительстве, аферисты начали рассылать фейковые сообщения о выплатах к празднику. Их текст содержит ссылку на сайт, в точности копирующий госуслуги. Иногда это может также быть несуществующий единый центр выплат. После открытия страницы пользователя просят ввести данные банковской карты, а также логин и пароль от личного кабинета. Россиян призвали игнорировать подобные письма, а при любых сомнениях лучше позвонить в социальный фонд или в отдел соцзащиты населения. Решение об открытии всех пляжей Анапы для туристов могут принять 15 июня. Об этом в интервью ТАСС сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Ранее стало известно, что купальный сезон в Анапе начался 1 июня и продлится до 30 сентября. Сезон активности змей наступил в нескольких регионах России. Специалисты уже фиксируют случаи укусов, к примеру, в Татарстане, Чувашии, Костромской и Нижегородской областях. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение одной из страховых компаний. При укусе змеи там призвали как можно быстрее обратиться за помощью врачей. Пострадавшему нужно сохранять спокойствие и по возможности меньше двигаться, так как это замедляет распространение яда по организму. Команда «Радиодача» готовится к большому юбилею. В этом году любимой радиостанции исполняется 20 лет. Праздновать знаменательную дату будем 26 сентября в Лайф-арене в Москве на юбилейном фестивале «Удачные песни». Всех зрителей будут ждать шикарное шоу и дорогие сердцу хиты. На одну сцену в этот вечер выйдут Стас Михайлов, Полина Гагарина, Сергей Лазарев и другие потрясающие артисты. Подробную информацию о грандиозном фестивале читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Это все новости к данной минуте.

0: понедельник, все мы немного странные, можем долго осмысливать простейшие вещи, неуклюже себя вести, вообще быть крайне рассеянными. И в этом нет ничего плохого, друзья, на рабочий лад нужно еще настроиться. Но если у вас сегодня ожидается какое-то интересное событие в жизни, обязательно запечатлите его на фото и поделитесь снимком с командой «Радиодача». Во всероссийской акции «Лето сюрпризом» мы обмениваем ваши фотографии на классные призы для удачного отдыха, а в конце лета разыграем главный приз – два путешествия из Сочи в Турцию на комфортабельном морском лайнере. Регистрируйтесь в акции на сайте radiodacha.ru, там же читайте правила для слушателей старше 18 лет.
1: Ваше начало дня удачное!
2: С Даней Борисовым!
1: На

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Британские ученые доказали, лежать утром в теплой кровати и никуда не идти полезно для здоровья.
0: Это радио «Дача».

0: «Чайка». Просто ли это инструмент в хите Александра Панайотова и Алексея Чумакова на радиодаче? Мне кажется, нет. Это символ чего-то большего, чего-то, что дарит позитив, заряжает энергией и заставляет сердце биться чаще. Получается кофе, не иначе, друзья. Если вам в понедельник больше всего желается не праздника, то их на 8 июня выпало предостаточно. Например, день рождения пылесоса можно отпраздновать. Я вот в пятницу новый себе прикупил. Можно сказать, отметил. Еще сегодня день жизни Любы, таинственных знаков и предсказаний, а также Международный день домохозяек и домохозяина. Всех причастных чествуем, друзья. Не расскажу еще одном интересном событии через 5 минут в рубрике «Праздник каждый день». Не пропустите ее на волнах радио «Дача».
1: Реклама. Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-300-2580.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Каждый день на радио «Дача».
1: 8 июня в России отмечают День социального работника. Это праздник всех тех, кто помогает пожилым людям, инвалидам, многодетным семьям и тем, кто оказался в непростой жизненной ситуации. Дата связана с 1701 годом. Тогда Петр I подписал указ о создании системы помощи нуждающимся. С этого документа и началась история социальной службы в России. Всех причастных поздравляем!
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: Утренняя игра.
1: Из песни слов не выкинешь. На радио «Дача».
2: Пришло время подарить одному из слушателей радио «Дача» классный приз в игре «Из песни слов не выкинешь». Напомню, вам нужно вспомнить хит из эфира радио «Дача» на заданную тему, дозвониться в студию и спеть отрывок композиции. Мы продолжаем вспоминать хиты участников юбилейного фестиваля радио «Дача» «Удачные песни». Вам нужно исполнить любую композицию любого участника нашего музыкального праздника, который состоится 26 сентября в Лайф-арене. Звоните в студию по номеру 84-995-995-2555. Спойте отрывок композиции. За это подарим вам 2 билета на юбилейное шоу «Радио Дача». Всем желаю удачи!
1: Реклама.
3: Москонцерт представляет концерт-кроссовер «Абба. Музыка, изменившая мир». Легендарные хиты группы «Абба». Зажигательные диско-ритмы, романтика, энергия и мелодии, покорившие весь мир. 2 июля в 19:00 на сцене Москонцерт Холла. Яркое музыкальное шоу, которое подарит атмосферу настоящего праздника. В программе принимают участие Алла Амилюта, Мари Карне, джаз-ансамбль заслуженного артиста России Алекса Новикова и другие звезды. Билеты на сайте mosconcert.moscow.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Утренняя игра.
1: Из песни слов не выкинешь. На радио «Дача».
2: В игре «Из песни слов не выкинешь» мы вспоминали любимые вами композиции участников юбилейного фестиваля «Радиодача. Удачные песни». Напомню, задачей слушателя было вспомнить хит участника и дозвониться в нашу студию. Далее спеть отрывок. Среди первых был Сергей из Москвы. Давайте послушаем, какую он композицию выбрал для исполнения.
3: Здравствуйте, меня зовут Сергей, я из города Москва. Мне нравится очень песня Григория Лепса «Рюмка».

0: Москвы тоже там окажется. Мы вручаем ему от команды «Радиодача» два билета на наше потрясающее шоу. Еще Сергей сможет насладиться там выступлениями Полины Гагариной, группы «Комбинация», Андрея Державина и других звезд «Радиодача». Ждем и вас, друзья. Категория 12+. Этим утром на «Радиодача» будем слушать хит Григория Лепса.
1: Ночь по улицам пошла.

0: выкинешь?
1: Этим утром на радио «Дача». Реклама.
2: Только в Sunlight золотые цепи Московского цепивязального завода 585 пробы от 6990 рублей за грамм в приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Когда заберет на своем видео скидка лед.
6: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%.

0: 20%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
1: 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
8: Наш лицетин, поди, лучший лицетин в мире.
9: Ну, слав тебе, Господи, понял, наконец.
10: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД не является лекарственным средством.
11: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев. Алексей Петрухин. Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
12: Радиодача представляет.
13: Я твое магическое животное. Фицджеральдо – самый быстрый лемур в мире.
12: По мотивам мирового бестселлера. Говорящие питомцы, захватывающие приключения и тайные заговоры. Школа магических зверей. Хранители чуда. Увлекательная история для всей семьи в кино с 11 июня. 6+.
14: Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям. Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Правительство утвердило правила предоставления медицинскими организациями платных услуг. Согласно постановлению, с 1 сентября текущего года договор о них можно будет заключать дистанционно на сайте или в мобильном приложении медучреждения. Уточняется, соответствующие правила будут действовать до осени 2031 года. Максимальный размер пособия по беременности и родам для россиянок в текущем году составляет почти 1 000 000 рублей. Как сообщили в социальном фонде, работающие мамы получают выплату на основе своего заработка за последние 2 года за счет страховых взносов, которые за них платил работодатель. В ведомстве также рассказали, что с прошлого года в 4 раза вырос размер этой финансовой меры поддержки для студенток и аспиранток. Так сейчас данное пособие по беременности и родам для учащихся очной формы обучения достигает в среднем почти 100 тысяч рублей. Оно вычисляется исходя из регионального прожиточного минимума и выдается единовременно за весь период отпуска. В Роскачестве предупредили о новой схеме мошенников с подготовкой выпускных. Они начали предлагать родителям организацию подобных мероприятий под ключ со скидкой до 50%. Аферисты давят на родителей сжатостью сроков скидок и требованиями предоплат, а после получения денег блокируют чаты и удаляют объявления. Ведомстве порекомендовали гражданам проверять площадку для выпускного, не переводить деньги без договора, сравнивать цены, искать отзывы и уточнять контакты, чтобы не попасть в ловушку. Напомню, ранее в Минпросвещение порекомендовали проводить выпускные вечера в субботу 27 июня. Однако регионы могут корректировать эту дату с учетом местных особенностей, к примеру, погоды. Это все новости к данной минуте, а новый музыкальный час откроет песня «На Титанике» в исполнении Лолиты. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю легкого понедельника и отличного настроения.
0: Много музыки и мало слов.
2: Этим утром
0: на «Радио Дача».

0: панике, друзья. Быть может, это и вовсе не «Титаник». Просто в понедельник ваше судно таковым кажется. Еще успеете брешь на нем залатать, вернуть правильный курс. Правда, уже точно во второй половине дня, да и то только если кофе поможет взбодриться. Я вам желаю продуктивного и крайне легкого понедельника. Не забывайте приемник радиодачи делать громче время от времени. У нас тут много хороших песен для вас приготовлено. Скоро послушаем работы группы «Бис» Марины Журавлевой, а уже сейчас Олега Газманова. Вы настроены на радиодачу.
1: Ваше начало дня удачное.
2: С Даней Борисовым.

2009 году ребята из группы Бис никак не могли дозвониться до девушки по имени Катя. Да, бывает сложно достучаться до некоторых людей. Вроде смотришь на человека, он не расстается с мобильным телефоном, а звонишь ему, и все, никак он не возьмет эту трубку. Примерно об этой же проблеме, только спустя 4 года, в 2013-м, спела группа «Достучаться до небес». У них даже название о том, что не все бывают доступны. Через 5 минут в рубрике «Тот самый хит» послушаем их композицию «Но как дела?». Не пропустите шикарную песню на волнах радио «Дача».

0: Совместка Григория Лепса и Акмалин. На радиодаче слушаем композицию дуэта под названием «Шутка». Несколько своих самых удачных песен Григорий Лепс исполнит и на юбилейном фестивале радиодача «Удачные песни». 26 сентября в Лайф-арене в Москве вас также будут ждать Сергей Лазарев, певица Чепик, группа «Корни» и много других любимых артистов радиодача. Занять удобное место пока еще можно на сайте удачныепесни.рф. Категория 12+. Отпразднуйте день рождения радиодачи вместе с нами.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске переменная облачность. Температура плюс 22 градуса. Ветер западный – 1 метр в секунду. Давление 764 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха – 69%. Завтра местами дождь поблизости, плюс 16, плюс 26 градусов. Ветер северо-западный, 3 метра в секунду. Влажность воздуха 75%.
2: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7 964 641 20 52. Сайт arsagroup.ru.

0: Баскова, здесь в эфире радио «Дача».
1: Дачные объявления. Радио «Дача» представляет легендарная песня года.
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
1: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на радио «Дача».
3: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-3671. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Наш лицетин, поди, лучший лицетин в мире.
3: Ну, слав тебе, Господи, понял, наконец.
4: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках.
5: БАД не является лекарственным средством.
6: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
7: Столько условий.
8: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
9: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
11: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор экстра! Тройной удар! Жукобор экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели, просто жуть! Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!
12: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
13: Удачные песни! Радио «Дача» отмечает...

0: Популярные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО

0: круглосуточно.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Я звоню из Осташкова. Меня зовут Ирина. Я хочу поздравить своих подружек, передать им привет. И я хочу, чтобы они всегда оставались веселыми, красивыми. И я им хочу передать песню группы «Мираж». Спасибо, радио «Дача».

0: суточно ровно.
1: 6+.
2: В Москве 11 часов утра. С вами Радио 2.

0: новости.
1: Радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Российские средства ПВО за минувшую ночь уничтожили 310 украинских беспилотников. Как сообщили в Минобороны, они были перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Орловской, Тульской, Липецкой, Калужской, Рязанской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей. Уточняется, один из беспилотников ударил по пассажирскому поезду «Москва-Симферополь». Машинист получил ранение, его помощник погиб, остальные не пострадали. Из-за атаки плановое движение железнодорожного транспорта на полуострове временно приостановлено. Пассажиры всех составов, находящихся на территории республики, были эвакуированы. К другим новостям. Выпускники сегодня пишут ЕГЭ по математике базового и профильного уровней. На сдачу зарегистрировались более 660 тысяч человек. В Рособорнадзоре напомнили, что математика – это обязательный учебный предмет для получения аттестата о среднем общем образовании. Базового выпускники сдают только для получения аттестата. Тестирование профильного уровня пишут те учащиеся, которым результат ЕГЭ по математике также нужен для поступления в ВУЗ. Напомню, основной период единых госэкзаменов стартовал в России 1 июня. В эфире одного из главных музыкальных телеканалов страны у вас есть возможность погрузиться в дачную атмосферу, не выходя из дома. В четверг в 9 утра и в воскресенье в 9:30 в эфир Муз-ТВ выходит дачный плейлист «Радио Дача». Это шикарная подборка летних клипов для отличного настроения. Во время трансляции у каждого зрителя есть возможность отправить свое сообщение в эфир. Нужно отсканировать QR-код и перейти на специальный сайт. Самые интересные послания будут прочитаны еще и в эфире «Радио Дача». Для зрителей старше 16 лет. Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: У девушек в животе бабочки, и они требуют любви. У женщин же в животе моль, и она требует шубу.
0: Это радио «Дача».

0: Скучаю, я соскучилась. Любимый.
1: Давай жить.
2: Я беременна.
1: Давай поженимся.
2: Мам, я замуж.
0: А у нас будет девочка.
3: У меня родился сын.
1: А мой внук. Сам
3: сын у меня родился.
0: Ты мой зойчик.
4: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
4: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем.
0: Я тебя люблю.

любить бесконечно долго кого-то точно возможно. Это подтверждают многие, в том числе и любимые артисты радио «Дача». Например, в прошлую пятницу у нас в гостях был Дмитрий Колдун. В эфире звездного шоу «Назад в будущее» он рассказал о том, как ему удается сохранить отношения вот уже более чем 20 лет. Обязательно посмотрите видеоверсию эфира в наших социальных сетях и на сайте radiodacha.ru. Ну и не забывайте своим любимым людям в чувствах признаваться, например, в нашем эфире. Для этого звоните по номеру 8495-995-2555, передавайте привет и заказывайте ваши любимые хиты.

0: Еще один участник фестиваля «Удачные песни» певец Иракли продолжает эфир «Радио Дачи». В этом году такое количество звезд соберется в лайв-арене 26 сентября на юбилейном шоу «Радио Дача», что почти про каждую песню можно говорить «Хит участника фестиваля». Не ошибешься. Отмечать 20-летие любимой радиостанции будем в том числе в компании Полины Гагариной, Михаила Шуфутинского, Каи Метова и многих других артистов. За билетами спешите на сайт «Удачные песни». .рф, категория 12+.
1: Реклама. Дорогие друзья, я, Евгений Петросян, приглашаю вас на свой большой сольный концерт под названием «И в шутку, и всерьез». 24 июня. Москонцерт-холл. Билеты можно приобрести на сайте Москонцерта. Жду нашей встречи.
2: Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды, производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: правах рекламы. Честно о полезном.
1: Всем привет, вы на волнах Радио Дача. Пока ваши растения активно заселяют грядки и огороды, они могут подвергаться нападению болезнетворных микробов и разнообразных стрессов. Возвратные заморозки, похолодание, жара и болезни лишают вас львиной доли урожая. Научно-внедренческое предприятие «Башенком» уже на протяжении более 30 лет выпускает биопрепараты «Фитоспорин» и «Гуми», служащие надежным заслоном от этих напастей. В основе «Фитоспорина» природная бактерия «Сенная палочка», усиленная селекцией против патогенных микробов. Бактерии выделяют особые вещества, которые разрушают клетку болезнетворных грибов, не обижая при этом полезную почвенную микрофлору. Фитоспорин прекрасно зарекомендовал себя как профилактическое и лечебное средство против фитофтороза, гнили, парши, черной ножки, фузариоза, фомоза, серой гнили, мучнистой росы и других инфекций. Главное правило его использования – регулярность. Обрабатываем растения каждые 10-14 дней, не дожидаясь появления болезней. А если растения уже болеют, поможет препарат реаниматор, который способен откачать даже сильно пострадавшие растения. Второй биопрепарат «Гуми» получают из бурого угля. Это основа гумуса почвы, ее плодородия и стабильности. Препарат обладает мощным стимулирующим действием на растения, ускоряет наступление цветения и плодоношения, улучшает вкус и аромат урожая, помогает растениям переживать неблагоприятные погодные условия и даже экономить на удобрениях. При этом препарата необходимо совсем немного, всего миллилитр на 1 литр воды. Препараты «Фитоспорин» и «Гуми» отлично совместимы и при этом дополняют друг друга. «Фитоспорин» и «Гуми» имеют государственные органические сертификаты, что позволяет выращивать продукцию органического качества. Попробовать просто. Биопрепараты доступны в садовых центрах, дачных магазинах, а также в официальном магазине «Башенком» на Wildberries. Выращивайте с пользой в компании «Радио Дача». ООО «НВП Башенком», город Уфа, УГРН 102-020-255-71-21.
0: Честно о полезном. На «Радио Дача».

0: Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
1: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
0: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
1: «Звездное шоу. Назад в будущее».
0: Только на радио «Дача». Не пропустите.
2: Реклама.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотое кольцо с природным бриллиантом за 8990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
6: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
7: Наш лецитин, поди, лучший лецитин в мире.
8: Ну, слав тебе, Господи, понял, наконец.
9: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД не является лекарственным средством.
10: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют. Жукобор Экстра. Тройной удар. Жукобор Экстра. Конец всем вредителям.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Дорогое Радио «Дача», меня зовут Татьяна, я из Москвы. Лето, отпуск, настроение супер. А чтобы было еще лучше, прошу, поставьте, пожалуйста, любую песню. Желаю всем хорошего настроения, а вам, дорогое Радио «Дача», успехов. Вы лучшие.

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Мэр Сергей Собянин объявил о запуске 4-го маршрута регулярного речного транспорта «Лужники-Киевский». Он объединил 3 московских района – Хамовники, Раменки и Дорогомилово. Пока доступны лишь 2 остановки – новый плавучий причал «Лужники» и действующий «Киевский», где можно пересесть на первый речной маршрут. А в общей сложности на 4-м маршруте будут предусмотрены 4 остановки. Вот остальных причалов – Воробьевская набережная и Новодевичьи пруды – ожидается до конца текущего года. Сергей Собянин подчеркнул, с открытием 4-го речного маршрута их общая протяженность в Москве составит примерно 34 километра. Он добавил, что столица первой в мире открыла сеть речного электротранспорта и продолжает ее развивать. Жители столичного региона предупредили о жаре. Как сообщили в гидрометцентре, сегодня воздух в Москве и области прогреется до плюс 29. Местами пройдет небольшой дождь. На фоне такой погоды объявлен оранжевый уровень опасности. В связи с чем в МЧС напомнили жителям столичного региона о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности. Там же посоветовали гражданам носить одежду из натуральных тканей и головной убор, пить больше воды и по возможности держаться в тени. Аналитики Яндекса составили список регионализмов из диалогов пользователей с Алисой AI. К примеру, жители Ростовской области говорят «мятка», что значит «картофельное пюре». В Красноярском крае «гостинка», то есть малогабаритное жилье. А в Томской области «чуплашка», иными словами, небольшая емкость или контейнер. В Приморском крае пользователи употребляют такой регионализм, как «завертон» – это ролл из лаваша с начинкой. А в Пермском крае «виходка» – это мочалка. Между тем, в Республике Башкортостан в качестве примера регионализма аналитики отметили слово «морковча», то есть салат из моркови по-корейски. Этот выпуск завершен. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: На «Радио Дача» удачный час.
2: А мы начинаем час приветов и поздравлений в эфире «Радио Дача». Особенно важно, друзья, говорить теплые слова тем, кого любишь. В начале трудовых будней важно поддерживать близких. Сделать это можно в группе ВКонтакте «Радио Дача» и в мессенджере «Макс». Пишите нам на номер 8-910-004-49-24. А еще звоните в студию, заказывайте ваши любимые хиты. Эфирный номер 8-495-995-2555. Жду вашего звонка. И пока прочту сообщение от Светланы. Она передает привет всем жителям Орла. Огромный привет любимому мужу Михаилу и Марии отправляет. И отдельно любимому мужу. Видимо, все-таки Михаил первый был не мужем. Простите, если что. Завод «Пилот» привет написала Светлана. Коллективу завод тоже передаем пламенный. И ставим классный хит Михаила Шафутинского. В начале удачного часа на «Радио Дача».

0: дача. Это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, любимое, дорогое радио «Дача». Сегодня, 8 июня, хочу поздравить свою любимую, дорогую мамочку, Горскую Татьяну Леонидовну, с днем рождения. Хотим ей пожелать крепкого-крепкого здоровья, долгих-долгих лет жизни, счастья, радости, смеха и всего самого наилучшего. И в качестве музыкального подарка поставьте, пожалуйста, песню Татьяны Булановой «С днем рождения». Спасибо, радио «Дача».
3: Праздник.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Позвонила Валентина из Перми. Передаю всем привет, кто меня узнал. У нас на Урале уже расцвели полевые ромашки. Чтобы добрый попутный ветер наполнял паруса корабля, я дарю всем влюбленным на свете ромашковые поля. Исполните, пожалуйста, песню Митяева. Всего доброго, всем здоровья, хорошего настроения. Валентина, до свидания.

В начале июня лето, друзья, это большая жизнь, ничуть не маленькая. Не соглашусь с Олегом Митяевым. Возвращаюсь к вашим посланиям. Жена Галина, а также дети и внуки. Всем слушателям радиодачи отличного настроения желают и шлют привет дорогому мужу, папе и дедушке Васильеву Виктору Александровичу. Далее Ирина привет передает Марии Николаевне, пишет Мария Николаевна. Делаем ВЗшки и не отрываемся. Она поймет, оставила Ирина сообщение. Но хотелось бы, чтобы мы тоже поняли, Ирина, но в следующий раз чуть-чуть конкретнее, чуть-чуть. Софья далее поздравляет с днем рождения Корчевскую Татьяну Владимировну. Желает, чтобы каждый момент вашей жизни был наполнен радостью, счастьем и любовью, чтобы все ваши мечты сбывались, а каждый новый день приносил только положительные эмоции и приятные сюрпризы. Ну как приятно получить такое послание. Друзья, уверен, вашему близкому человеку будет приятно. Пишите в группу ВКонтакте «Радио Дача».

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Добрый день, любимая «Радио Дача». Я Ильина Татьяна из Москвы. Поздравляю с днем рождения Лёзова Валентина Валентиновича. Он музыкант, бас-гитарист. Я ему желаю много денег получать, веселиться, танцевать. И пусть для него прозвучит песня его любимого певца Олега Газманова «Эскадрон». Спасибо, любимая.

0: продолжается. Час приветов и поздравлений в эфире «Радио Дача». Эльвира передает огромный привет коллективу школы номер 16. Скоро в отпуск, пишет Эльвира. Всем солнечного настроения и успехов в работе. Девушки, мужчины из 16 школы, поскорее отправляйтесь в отпуск. Да и вообще уже 8 июня. Пора бы там оказаться. Дети же не учатся. Наверное, лагерь у них, да? А у вас какая-нибудь бумажная работа. Ну да, ну да. Анастасия далее. Коллектив санитарно-гигиенической лаборатории города Кыштыма. От всей души коллектив поздравляет химика-эксперта Самохужина Дамира Равкатовича с днем рождения. Пишет, пусть удача улыбается, работа приносит удовольствие, теплотой радует близкие, друзья оказывались рядом с вами в нужный час. Друзья, ваше послание тоже очень жду. Мессенджер Макс, наш номер там 8-910-004-49-24, к вашим услугам.
1: Погода.
2: Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске переменная облачность. Температура плюс 22 градуса. Ветер западный – 1 метр в секунду. Давление 764 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха – 69%. Завтра местами дождь поблизости – плюс 16, плюс 26 градусов. Ветер северо-западный – 3 метра в секунду. Влажность воздуха – 75%.
3: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7-964-641-2052. Сайт arsagroup.ru.

Возвращаюсь к вашим текстовым посланиям, которые вы присылаете в группу ВКонтакте «Радиодача» и в мессенджер «Макс» на номер 8-910-004-49-24. Ксения передает привет своим коллегам Людмиле Дармидроновне и Рейхан Мухамедовне. Девочки, не отчаиваемся, все хорошо, пишет Ксения. Отчаиваться ни к чему, только понедельник, друзья, еще успеете огорчиться на этой неделе. Людмила привет передает любимым детям своим, маме Светлане, родному городу Неманов Калининградской области. И всем, кто слушает «Радиодачу», пожелания отличного настроения отправляет. Кристина далее поздравляет любимую мамочку Наталью Ермакову с днем рождения. Пишет: «Любимая родная мамулечка моя, поздравляю сердечно. Пусть в твоей жизни будут лишь радостные дни, которые будут наполнены теплом и позитивом». В продолжении удачного часа, друзья, узнаем, куда стоит отправиться всем девушкам этим летом от Араша и Анны Семенович на «Радиодачу».

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Прошу представить песню «Одинокая волчица». Поздравляю с днем рождения себя. Желаю всего доброго. Всем желаю доброго. Всем хорошего дня. Спасибо, радио «Дача». До свидания.

0: час.
1: Продолжаю читать ваши весточки. Друзья, Антонина из Владимира поздравляет с Днем социального работника, Татьяну из Юрьев-Польского и Людмилу из Кольчугино. Желает им крепкого здоровья, терпения в их нелегком благородном труде, личного счастья и любви. Далее Дмитрий поздравляет свою любимую сестренку Наталью с днем рождения. Желает ей счастья, всего самого наилучшего. Очень сильно ее люблю, написал. Друзья, ваше послание тоже очень жду в группе ВКонтакте «Радио Дача», а также жду музыкальные заявки. Звоните в студию по номеру 8-495-995-2555. Говорите теплые слова тем, кого любите, и ставьте для них любимые песни.
2: Реклама.
3: Москонцерт представляет концерт-кроссовер «Абба. Музыка, изменившая мир». Легендарные хиты группы «Абба». Зажигательные диско-ритмы, романтика, энергия и мелодии, покорившие весь мир. 2 июля в 19.00 на сцене Москонцерт Холла. Яркое музыкальное шоу, которое подарит атмосферу настоящего праздника. В программе принимают участие Алла Амилюта, Мари Карне, джаз-ансамбль заслуженного артиста России Алекса Новикова и другие звезды. Билеты на сайте mosconcert.moscow.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радиодача».
2: Здравствуйте, «Радиодача». Мы семья Ващенко из города Магнитогорска. Хотим поздравить нашу любимую дочь Юленьку и дорогого зятя Константина с днем свадьбы. Сегодня у них агатовая свадьба. И хотим пожелать им здоровья, любви, счастья, благополучия, всего-всего самого хорошего. И поставьте для них хорошую песню. Спасибо большое, «Радиодача».

из мессенджера Макс, куда вы присылаете сообщение на номер 8-910-00-449-24. Почитаю весточек. Сергей, привет из Пензы. Всем слушателям радио «Дача» передает. Также привет шлет своим друзьям Илюхе и Сереге, которые клеют ему фары. Они работают, а мне приятно, пишет Сергей. Лучшие мои друзья. Ну, еще бы вы что-то плохое о них сейчас сказали. Вероника, большой привет передает своей второй половинке, Шимову Евгению. Пишет, очень сильно его люблю. Он сейчас делает ремонт дома. Желаем Евгению успехов в этом нелегком труде. И поздравляем с днем рождения любимого мужа Романа от жены Татьяны, детей Паши и Саши. Вам пожелали всего самого хорошего, Роман. И хорошую песню тоже поставлю в исполнении Натали. Называется она «У меня есть только ты» в удачном часе на радио «Дача».

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Яков Андрей. Хочу передать привет огромной жене Дьяковой Оксане. Пожелать ей крепкого здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях. И хочу, чтобы прозвучала песня для нее «Верю в кино». Спасибо, Радио

0: час.
1: Завершается час приветов и поздравлений в эфире Радио Дача. Вот с такого сообщения хочу начать. Внимание, экстренное сообщение, пишет Вера. Передайте пламенный привет Кучмасову Александру. Передано, Вера. Ловите, и Александр тоже. Анна далее привет шлет любимому мужу Александру, сыночку Макарику и всем жителям Краснодарского края. Хорошей погоды вам желаем. Сын и невестка далее с днем рождения поздравляют Валерия Кравченко из Санкт-Петербурга. Крепкого здоровья и благополучия желают. Дианочка далее поздравляет дорогую Акбашеву Диану с днем рождения, пишут. Мы ее очень уважаем и любим. Желаем счастья и любви. Весь коллектив присоединяется к этому поздравлению. На этом, друзья, все. Удачный час завершен. Передаю власть в эфире Марии Федоровой. Я, Даня Борисов, вернусь к вам завтра утром. Хорошего всем понедельника.
2: Дачные объявления. Вы звоните.
3: Здравствуйте, уважаемый Радио Дача. Меня зовут Виктор.
0: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
2: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
2: Это ваш
0: удачный момент.
2: В конце каждого часа на Радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.
1: 6+.
2: Реклама. Джакар F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Джакар F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Джак и на jakar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей.

руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
2: Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: Радиодача представляет.
7: Я твое магическое животное. Фицджеральдо — самый быстрый лемур в мире.
6: По мотивам мирового бестселлера. Говорящие питомцы, захватывающие приключения и тайные заговоры. Школа магических зверей. Хранители чуда. Увлекательная история для всей семьи в кино с 11 июня. 6+.
8: Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям.
9: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
10: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
9: Михаил Шуфутинский.
11: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
10: Юлиана Караулова.
9: Отпетые мошенники.
12: Люби меня, люби. Жарким огнем.
9: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
10: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
13: Категория 12+.
9: Удачный час.
14: Здравствуйте, радиодача. Меня зовут Николай. Хочу передать привет моему дедушке Николаю из города Черкесска. И хочу поставить для него песню «Шамана». Спасибо, радиодача.

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите!
0: Только на Радио Дача.

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Владимир Путин поздравил работников социальной сферы с профессиональным праздником, который отмечается сегодня. В своей телеграмме президент России поблагодарил представителей области за преданность своему призванию, самоотверженность и отзывчивость. Он подчеркнул, что в этот день отдают дань уважения тем, кто трудится в интернатах, домах ветеранов, в центрах социального обслуживания, помогает инвалидам, малообеспеченным семьям и детям без попечения родителей. Кроме того, Владимир Путин обратил внимание, что в этой работе активно участвуют волонтерские и религиозные организации, бизнес-структуры, а также растет роль социального предпринимательства. Такое сотрудничество, по словам президента, способствует повышению качества и доступности социальных услуг. Формат домашних заданий в школах необходимо изменить из-за развития искусственного интеллекта. Такое заявление в интервью РИА Новости сделал глава Рособорнадзора. Анзор Музаев считает, что ИИ не должен делать уроки за детей, назвав эту технологию вызовом для системы школьного и высшего образования. Тем временем руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в российских школах в начале учебного года может появиться гипоаллергенное меню. Лето в эфире радио «Дача» началось вместе с грандиозным проектом «Лето-сюрпризом». Наша команда по сложившейся традиции будет менять ваши яркие фотографии на шикарные призы для удачного отдыха. Чтобы принять участие в акции, нужно зарегистрироваться на сайте radiodacha.ru, приложить к анкете снимок и написать небольшой рассказ о том, почему вы выбрали именно его. В конце августа мы разыграем главный приз – туристическое путешествие на морском лайнере из Сочи в Турцию для слушателей старше 18 лет. Официальный курс доллара на сегодня 73 рубля 47 копеек, евро 85 рублей 56 копеек. Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: У девушек в животе бабочки, и они требуют любви. У женщин же в животе моль, и она требует шубу.
0: Это радио «Дача».

яблоки бывают разные, кислые, сладкие, красные. Такое же разнообразие любимой музыки на радиодаче после группы «Пропаганда». С удовольствием послушаем группу «Руки вверх» и «Алсу». А еще заявку музыкальную с удовольствием исполним в рубрике «Удачный момент». Напомню, номер для поздравлений и приветов 8495-995-2555. Если есть что кому передать, доброго, хорошего, светлого, чистого, милости просим к нам в эфир. Мария Федорова с вами. Всем большой привет.

0: Называется хит Татьяны Куртуковой на радиодаче. Именно под эту песню сняты миллионы видео, поставлены танцы. Слова этой песни, хочешь не хочешь, знают все. И я уверена, подпевали только что всей страной в компании «Радиодача». Далее будем слушать хиты Муслима Магомаева, Ани Лорак и Ирины Аллегровой. Всем бодрого, легкого понедельника. Желаю, оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: Дорогие друзья, я, Евгений Петросян, приглашаю вас на свой большой сольный концерт под названием «И в шутку, и всерьез». 24 июня. Москонцерт-холл. Билеты можно приобрести на сайте Москонцерта. Жду нашей встречи.
3: Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: вами. К тому же слушать нас можно не только в приемнике, но и на сайте radiodacha.ru. А если пролистаете вверх, то увидите там информацию о нашей акции «Лето с сюрпризом». Принять участие может каждый слушатель и попасть в финал тоже, как это удалось сегодня Люце из Башкортостана. За фотографию, которую она опубликовала, мы подарили ей крутой термостакан с логотипом «Радио Дача» и путевку в финал, где 28 августа разыграем суперприз. Два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Все подробности и правила акции «Лето с сюрпризом» читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый «Радио Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
5: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на «Радио Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев. Алексей Петрухин. Сергей Любавин. Тамара Кутидзе. Анатолий Полотно и Федя Карманов. Евгений Кемеровский. Сергей Куренков. И другие артисты. В честь международного Дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
6: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Настя, я из Москвы. Передаю привет своей сестре Ире. Желаю ей хорошего настроения и отличного дня. И заказываю для Иры песню «Малиновая лада».

0: новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Русский язык занял 4-е место в рейтинге конкурентоспособности мировых языков. Об этом РИА Новости сообщил ректор Института Пушкина Никита Гусев по итогам исследования экспертов института. Анализ провели по 5 параметрам среди 12 мировых языков. Впереди русского оказались английский, испанский и французский, а также китайский язык. В этом году 60% вакансий в России предполагают работу из офиса, однако полностью офисный формат готовы рассматривать только 20% кандидатов. Такие данные приводит газета «Ру» со ссылкой на исследование кадрового агентства. Главным ожиданием соискателей стал гибридный формат, сочетание работы из дома и присутствия в офисе. Также ключевым фактором выбора становится баланс между гибкостью и качеством офисной среды. Полностью удаленный формат сохраняется в основном в IT и диджитал направлениях. Офис же чаще выбирают сотрудники банковского сектора, сфера продаж, производства, а также начинающие специалисты. Компании объясняют возврат в офис несколькими причинами. Это снижение вовлеченности команд при полной удаленке, сложности с адаптацией новых сотрудников и более медленное принятие решений. Вспышки предпоследнего класса мощности М ожидаются на Солнце сегодня и завтра. Такие явления могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы и провоцировать возникновение магнитных бурь. При этом собеседники ТАСС уточнили, что вспышечная активность в обозначенный период будет в целом низкой. Кроме того, с 11 по 12 июня прогнозируется магнитная буря, вызванная корональной дырой на Солнце. В Москве на этой неделе днем воздух прогреется до 32 градусов, ночью будет около 20. С 10 июня по 14 число ожидаются дожди, ливни и грозы. Порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду. В понедельник, сегодня, во второй половине дня, также прогнозируется гроза и усиление ветра. Атмосферное давление существенно меняться не будет. Этот выпуск завершен. Стас Михайлов, «Нежданная любовь» прозвучит далее в нашем новом музыкальном часе.
0: Прямо сейчас

знаете, что звучит на радио даче? И дома, и на работе любимые хиты на расстоянии вытянутой руки. И что самое приятное, друзья, любимых артистов можно не только услышать, но и увидеть, ведь грядет юбилейное шоу, фестиваль «Удачные песни», приуроченный к нашему 20-летию. Радио дача уже 20 лет в эфире. Отмечать будем 26 сентября в Москве в Лайф-арене. В этот вечер с нами будут все звезды радио дачи: Денис Клявер, Сергей Лазарев, Стас Михайлов, Юлианна Караулова, Владимир Пресняков, «Шаман» и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. И в ближайшие минуты наслаждайтесь классными хитами на радиодаче. Скоро будем слушать Юру Шатунова, Раду Рай и Стаса Костюшкина.

0: версия знаменитой песни Игоря Саруханова «Желаю тебя». Можно сказать, новая жизнь по композиции появилась. И еще больше свежих песен нашего эфира найдете на сайте radiodacha.ru в разделе «Новинки». Заходите, слушайте, понравившиеся, не стесняйтесь, заказывайте в эфире «Радио Дача». В ближайшее же время ловите хиты, проверенные временем, от группы «Ума Турман», «Комбинация» и Виктор Рыбин с Натальей Сенчуковой тоже украсят этот летний понедельник на «Радио Дача». Будем вместе!
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске солнечно. Температура плюс 23 градуса. Ветер южный – 3 метра в секунду. Давление 763 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха – 53%. Завтра местами дождь поблизости. Плюс 13, плюс 24 градуса. Ветер юго-западный – 6 метров в секунду. Влажность воздуха – 75%.
2: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7-964-641-2052. Сайт arsagroup.ru.
3: Реклама.
4: Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ.
5: Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.

0: доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
2: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Григорий Лепс.
4: Самый лучший день заходил вчера.
3: Полина Гагарина.
2: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Миша. Звоню я из Нарфоминска. Я хочу передать привет моей маме и папе, которые сейчас в Москве, и заказать для них песню «Само собой». Спасибо, радио «Дача».
3: Если хочешь танцевать,

0: часа дня. С вами Радио Дача. Теленовости.
1: Добрый день, в студии Екатерина Родина. Сегодня в выпуске. Сериал «Между нами химия» покажут Первый канал. На ТНТ выйдет второй сезон о фоне. У сериала «Красная поляна» будут новые эпизоды. Об этом в ближайшие несколько минут. Телевизионная премьера фильма «Между нами химия» стартует на Первом канале. Главная героиня Таня – мать-одиночка, воспитывающая двоих детей и по ночам работающая в такси. Однажды молодая женщина узнает, что у нее рак, и она может умереть. Таня не хочет, чтобы после ее смерти детей забрали родственники, поэтому срочно решает найти себе мужа. Сначала все ее свидания оказываются неудачными, но постепенно претендентов становится так много, что между ними даже возникают конфликты. Премьера уже сегодня. Премьерный показ второго сезона сериала «Афония» стартует на ТНТ. В новом сезоне домовой Афония живет у простого пенсионера Семеновича, человека, который не только верит в нечисть, но и дружит с ней. Когда возлюбленная Афония Кикимора теряет работу в потустороннем ЖКХ, Афония нарушает все законы мира домовых и прячет ее дома у Семеновича. Но в тени уже зреет новая угроза. Молодой карьерист, который занял место Кикиморы, и его могущественный отец Бабай готовит магическую аферу, которая может уничтожить равновесие между мирами людей и домовых. В финале Афония сталкивается с выбором – служить системе или бороться за свое. Премьера сегодня в 21:00. Съемки второго сезона сериала «Красная поляна» завершились в начале этого месяца. Они проходили по одноименному горнолыжному курорту в Сочи и в Подмосковье. По сюжету нового сезона авантюрной комедии в новогоднюю ночь Саша и ее друзья оказываются в центре подготовки роскошной свадьбы арабского принца и русской модели. Организатор торжества предлагает авантюристам стать ее личной теневой командой и выполнять самые деликатные поручения. Казалось бы, все в плюсе, но чем ближе свадьба, тем опаснее становится задание. Ситуацию осложняет Михалыч, который решает вступить в собственную игру, использовать знания всех секретов курорта в личных целях. Это все теленовости на сегодня. Слушайте программу «По будням» в 15:00 на Радио Дача. С вами была Екатерина Родина. Желаю всем отличного дня и настроения.
0: Прямо сейчас

даже если расстояние одинаковое. И неспроста дом — это место, куда стремится сердце. Там всегда вкусно, уютно и музыкально. Музыка радиодачи наполняет любимые стены. Скоро будем слушать песни для души в исполнении Вадима Усланова и Аниты Цой. И вашу заявку исполним в рубрике «Удачный момент». Напомню, номер для приветов и поздравлений, всяческих пожеланий 8495-995-2555. Телефонный аппарат в режиме ожидания. Звоните.

0: История вашего лета может навсегда остаться в памяти слушателей радиодачи, если вы примете участие в акции «Лето с сюрпризом». Для этого нужно зарегистрироваться на сайте radiodacha.ru, приложить к анкете свой яркий летний снимок и написать небольшой рассказ, почему вы выбрали именно эту фотографию для участия. За самые необычные и креативные фото команда «Радиодачи» будет дарить шикарные призы для удачного отдыха и путевку в финал, где 28 августа разыграем главный приз, а это, на секундочку, два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Вдохновляйтесь и участвуйте в акции «Лето с сюрпризом». Все подробности и правила читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. И летние зажигательные песни обещаем вам далее в эфире «Радиодача». Будем слушать группу «Корни», сопрано Турецкого и Дмитрия Маликова. Будем вместе.
1: Реклама. Москонцерт представляет концерт-кроссовер «Абба. Музыка, изменившая мир». Легендарные хиты группы «Абба», зажигательные диско-ритмы, романтика, энергия и мелодии, покорившие весь мир. 2 июля в 19.00 на сцене Москонцерт-холла. Яркое музыкальное шоу, которое подарит атмосферу настоящего праздника. В программе принимают участие Алла Амилюта, Мари Карне, джаз-ансамбль заслуженного артиста России Алекса Новикова и другие звезды. Билеты на сайте mosconcert.moscow.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: песни. Далее будем слушать классные хиты группы «Фабрика» и Владимира Преснякова. И уже скоро исполним заявку музыкальную в рубрике «Удачный момент» на радио «Дача». Всем приятного понедельника!
1: Удачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
5: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама. Радиодача представляет.
3: Я твое магическое животное. Фицджеральдо — самый быстрый лемур в мире.
2: По мотивам мирового бестселлера «Говорящие питомцы», захватывающие приключения и тайные заговоры. Школа магических зверей. Хранители чуда. Увлекательная история для всей семьи в кино с 11 июня. 6+.
4: Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям!

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Виктория. Я звоню из города Ставрополя. Хочу передать большой привет моей любимой подруге Инночке, всему городу Ставрополю. Желаю хорошей, легкой трудовой недели. И поставьте веселую песенку. Спасибо.

0: новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями. Екатерина Родина, здравствуйте. Аферисты начали активно обманывать школьников и студентов, которые пытаются найти временную работу на лето. Об этом предупредил доцент финансового университета при правительстве Петр Щербаченко. По словам эксперта, злоумышленники привлекают молодых людей обещаниями легкого заработка с высокой оплатой, гибким графиком и без необходимости иметь опыт работы. Когда подросток откликается на такое предложение, ему присылают ссылку якобы для оформления на должность. Однако она ведет на поддельный сайт, созданный для кражи личных данных. Таким образом, мошенники могут получить доступ к аккаунтам жертв в соцсетях и мессенджерах, а также к банковской информации и другим конфиденциальным данным. В ряде субъектов России начался сезон активности змей. Как сообщает РИА Новости, со ссылкой на данные одной из страховых компаний, случаи укусов уже зарегистрированы в Татарстане, Чувашии, Костромской и Нижегородской областях. Специалисты призывают при укусе змей незамедлительно обращаться за медицинской помощью. До приезда врачей пострадавшему рекомендуется сохранять спокойствие, как можно меньше двигаться. Это поможет замедлить распространение яда по организму. Согласно результатам одного из исследований, лидерами по популярности бега среди населения стали Волгоград и Краснодар. В этих городах регулярно бегает каждый второй совершеннолетний житель. Высокий уровень увлечения бегом также зафиксирован в Казани, Ульяновске и Самаре. Там бегом занимается почти половина взрослого населения. Легендарная радиостанция «Радио Дача» готовится к празднованию своего 20-летия. Юбилейный фестиваль «Удачные песни» состоится 26 сентября на площадке «Лайф-Арена». В этот вечер на одной сцене выступят звезды, чьи хиты давно уже полюбили слушателям. Андрей Державин, Виктория Дайнека, Иракли, Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Анна Семенович и другие артисты. Гостей ждет яркое, незабываемое шоу и отличное настроение. Подробную информацию о фестивале «Удачные песни» читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Этот выпуск завершен. Далее в нашем эфире прозвучит песня «Попутчица» в исполнении певицы Славы.
0: Прямо сейчас

0: еще в пятницу вместе с программой «Диско-дача». Будем танцевать и зажигать. А если хочется энергичных движений уже сейчас, милости просим на наш сайт radiodacha.ru. Есть дополнительный онлайн-канал «Диско-дача». Можно нажать и, собственно, наслаждаться лучшими энергичными отечественными хитами. Рядом имеется еще один дополнительный онлайн-канал «Песня года». Там загружены главные шлягеры нашей страны из разных лет. В общем, музыки, как вы понимаете, на «Радиодаче» много. И впереди отличные хиты обещаем вам от Димы Билана, группы «Вирус» и Анатолия Цоя. Приятного понедельника всем!
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске солнечно. Температура плюс 23 градуса. Ветер южный – 3 метра в секунду. Давление 763 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха – 53%. Завтра местами дождь поблизости, плюс 13, плюс 24 градуса. Ветер юго-западный, 6 метров в секунду. Влажность воздуха 75%.
2: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7 964 641 20 52. Сайт arsagroup.ru.

0: перфекционист, артист, который лично контролирует звук, свет и визуальную часть своих выступлений, Дима Билан, только что был на радиодаче с композицией «Пообещай». А я обещаю, что этот вечер вы проведете, разумеется, музыкально под лучшие отечественные хиты. Уже совсем скоро будем слушать на радиодаче Сергея и Татьяну Никитиных, Таисию Повали и Игоря Николаева. Всем отличного бодрого понедельника.
1: Реклама. Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: пирожную, вкусную и сытно. Еще поднимает настроение музыка «Радиодача». Совсем скоро будем слушать хит «Непогода» в исполнении Нюши и Чинконга. И исполним заявку музыкальную в рубрике «Удачный момент». Оставайтесь с нами. Приятного вечера желаю всем.
1: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: И тогда заперёт нас в МВИДИО скидка лёд.
3: Привет, это Валерия. Я приготовила скидку.

0: Комитет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
1: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
2: Алло, Таня, ты сейчас упадешь! Я еду в Гагры с самим Якиным! Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты! Мы едем в Москву!
3: 26 сентября 2026 года.
4: Москва. Лайф-арена.
3: Большой фестиваль.
4: Удачные песни.
3: Михаил Шуфутинский.
4: Шаман.
3: Группа «Комбинация».
4: Сергей Лазарев.
3: Андрей Державин.
4: Группа «Винтаж».
3: Ольга Зарубина.
4: Григорий Лепс.
3: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
5: Категория

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Анна. Я из города Электросталь Московской области. Передаю всем привет моей семье, а также всем друзьям. Желаю хорошего вечера и ставлю песню «Белая черемуха» Марины Журавлевой. Спасибо.

0: новости.
1: И радиодача с новостями. Екатерина Родина, здравствуйте. Правительство направит 5 миллиардов рублей на поддержку людей с сахарным диабетом. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. В частности, дети, подростки с диабетом первого типа и беременные женщины на данный момент бесплатно получают системы непрерывного мониторинга глюкозы, чтобы круглые сутки отслеживать уровень сахара в крови и вовремя реагировать на колебания. Такие приборы существенно упрощают контроль за состоянием пациентов и дают им возможность вести обычный образ жизни. В этом году 60% вакансий в России предполагают работу из офиса, однако полностью офисный формат готовы рассматривать только 20% кандидатов. Такие данные приводит газета «РУ» со ссылкой на исследование кадрового агентства. Главным ожиданием соискателей стал гибридный формат, сочетание работы из дома и присутствия в офисе. Также ключевым фактором выбора становится баланс между гибкостью и качеством офисной среды. Полностью удаленный формат сохраняется в основном в IT и диджитал направлениях. Офис же выбирают сотрудники банковского сектора, сферы продаж, производства, а также начинающие специалисты. Как сообщили в Минэкономразвитии, Россия намерена ввести безвизовый режим с Малайзией, Индонезией и Кувейтом уже в текущем году. Кроме того, наша страна и Индия продолжают переговоры о запуске безвизового режима для туристических групп. В настоящее время между двумя странами действует система электронных виз как для организованных групп, так и для индивидуальных туристов. В Москве на этой неделе днем температура воздуха может прогреться до 32 градусов, ночью будет около 20. С 10 июня по 14 число ожидаются дожди, ливни, грозы, порывы ветра до 14 метров в секунду. Сегодня во второй половине дня также прогнозируется гроза, усиление ветра, возможны дожди. Атмосферное давление существенно меняться не будет, а в ближайшие выходные температура будет превышать климатическую норму на 1,5 градусов. Это все новости к данной минуте. Далее в нашем эфире Юлия Савичева, песня «Никак». Всем отличного вечера и настроения.
0: Прямо сейчас.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Если мысль не приходит, приходи к ней сам.
0: Это радио «Дача».

весны. Но, знаете, я бы поспорила. Лето – одно из любимейших времен года. Ведь лето – это речка, отпуск и дачный сезон. Мы, кстати, на Радио Дача уверены, что дачный сезон обязательно должен сопровождаться только хорошей музыкой. Поэтому еженедельно специально для всех любителей природы и загородного отдыха на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. В четверг в 9:00 и в воскресенье в 9:30 утра зрители будут наслаждаться шикарной подборкой любимых хитов для отличного отпускного настроения, а также узнают полезные лайфхаки и дачные советы. Категория 16+. И вся информация есть на нашем сайте radiodacha.ru. Не поленитесь, прочтите и подпевайте далее классным хитам на Радио Даче в исполнении группы «Любэ» и Николая Баскова. Всем приятного вечера!

0: не будем, тем более вот уже конец рабочего дня, тут только радость должна присутствовать. И любимой музыкой скрасим это прекрасное время. Будем слушать ближайшие минуты Арашу Анну Семенович, Ольгу Зарубину и Наталью Гордиенко на радио «Дача». Всем отличного понедельника. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: передача о Раше, Анна Семенович, участница нашего юбилейного фестиваля «Удачные песни», который пройдет осенью 26 сентября в Лайф-арене в Москве. Пока про лето, кто-то на моря, кто-то после работы домой. Главное, что в компании «Радиодача». Тепло и хорошо. Проводим этот вечер вместе. Скоро будем слушать Филиппа Киркорова. Оставайтесь с нами.
1: Дачные объявления. Всероссийская акция «Радиодача» «Лето с сюрпризом».
2: Поделитесь свои летние истории, запечатленные на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть шикарные призы для удачного отдыха. От 28 августа мы разыграем главный приз. Два победителя отправятся в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию.
1: Возрастное ограничение 18+.
2: Партнер акции ООО «Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы на лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию, Египет, Грецию, Грузию, Италию и на Мальту. Живописные бухты, насыщенная развлекательная программа и потрясающая кухня.
1: Реклама. Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотое кольцо с природным бриллиантом за 8990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
4: И тогда заберет на своем видео скидка лед.
5: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
6: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
12: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев. Алексей Петрухин. Сергей Любавин. Тамара Кутидзе. Анатолий Полотно и Федя Карман.

0: Можно набить.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО

0: круглосуточно.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, дорогой радиодача. Звоню из города Москвы. Меня зовут Павел. Я бы хотел для всех радиослушателей, чтобы поставили песню Михаила Боярского «Зеленоглазое такси» всем таксистам Москвы. Желаю всем хорошего, классного лета. Огромное спасибо, радиодача.

0: новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Руководитель Рособорнадзора Анзор Мазаев заявил, что формат домашних заданий в школах необходимо пересматривать в связи с развитием искусственного интеллекта. Он подчеркнул, что искусственный интеллект не должен делать уроки за детей, и назвал эту технологию серьезным вызовом для школьного и высшего образования. Тем временем глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в начале нового учебного года в школах России возможно введение гипоаллергенного меню. Она отметила, что это позволит ребенку получить тот самый здоровый набор продуктов и питаться с удовольствием. В преддверии Дня России аферисты начали рассылать фальшивые сообщения о государственных выплатах. Об этом сообщили в финансовом университете при правительстве России. В таких письмах содержится ссылка на сайт, который полностью копирует портал госуслуги, либо предоставляет с собой вымышленный единый центр выплат. Перейдя по ссылке, жертву просят ввести данные банковской карты, а также логин и пароль от личного кабинета. Граждан призывают игнорировать подобные рассылки. При любых сомнениях лучше самостоятельно связаться с социальным фондом или отделом соцзащиты населения по официальным номерам. Сегодня в Москве, Екатеринбурге и Владивостоке стартовал фестиваль китайского кино. Его организует Китайский киноархив. А в августе российская страна планирует провести в Китае ответный фестиваль российского кино. На больших экранах покажут новинки различных жанров и культовые ленты. Вспышки предпоследнего класса мощности М ожидаются на Солнце сегодня и завтра. Такие явления могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы и провоцировать возникновение магнитных бурь. При этом собеседники агентства ТАСС уточнили, что вспышечная солнечная активность в обозначенный период будет в целом низкой. Также, кроме того, с 11 по 12 июня прогнозируется магнитная буря. Она будет вызвана корональной дырой на Солнце. Это все новости к данной минуте. Полина Гагарина, песня «Безоружно» прозвучит сразу после выпуска. Всем отличного вечера. Оставайтесь в компании «Радио Дача».

0: внимание на всяческие подвиги творческие и не очень. Кстати, по поводу подвига. 20 лет в эфире «Радио Дача». В этом году мы отмечаем свой юбилей и праздновать будем, разумеется, масштабно. 26 сентября в Лайф-арене в Москве пройдет большой фестиваль «Удачные песни», в котором примут участие все ваши любимые артисты. Полина Гагарина, Стас Михайлов, Александр Иванов, Ольга Зарубина, Чепи, группа «Корни», Андрей Державин и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Ждем не дождемся, а пока будем наслаждаться наступившим июньским вечером вместе с любимыми песнями от Seven Rose, Алены Апиной и Димы Билана на «Радио Дача» в самое ближайшее время. Оставайтесь с нами.
1: Уже другая в комнате, где тень моя еще с твоею не простилась.

сторожила мне на короля. И в тихом море добрый путь сулила. На палубе другого

0: Опять не придется, у нас все схвачено, любимая музыка впереди. Будем слушать Юрия Антонова, Лолиту и Виктора Рыбина с Натальей Сенчуковой. И вашу заявку музыкальную с радостью исполним в рубрике «Удачный момент». Номер, напомню, для поздравлений и приветов 8495-995-2555. Звоните, оставляйте пожелания, мы уже ждем.
1: Погода.
2: Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске солнечно. Температура плюс 25 градусов. Ветер юго-западный. 2 метра в секунду. Давление 761 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 42%. Завтра местами дождь поблизости. Плюс 13, плюс 24 градуса. Ветер юго-западный. 6 метров в секунду. Влажность воздуха 75%.
3: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7-964-641-2052. Сайт arsagroup.ru.
4: Реклама.
5: Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: глазах, и я тоже готова испариться, потому что через 10 минут в студии радиодачи появится Иван Никитин и проведет с вами оставшиеся часы понедельника. Но прежде чем уйду, обещаю исполнить заявку музыкальную в рубрике «Удачный момент» и поставлю классный хит Артура Пирожкова. Всем пока, Мария Федорова, радиодача. До завтра.
1: Дачные объявления. Каждое утро на радиодаче «Гороскоп».
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням.

0: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
2: И тогда заберет нас в МВидео скидка лед.
3: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
4: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
5: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Радиодача представляет.
10: Я твое магическое животное. Фицджеральдо – самый быстрый лемур в мире.
11: По мотивам мирового бестселлера. Говорящие питомцы, захватывающие приключения и тайные заговоры. Школа магических зверей. Хранители чуда. Увлекательная история для всей семьи в кино с 11 июня. 6+.
12: Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец. Всем вредителям!
13: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
14: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Полина Леонова из города Липецка. Пожалуйста, поставьте мне песню в исполнении Натали. Всем привет огромный. Спасибо, радио «Дача».

0: новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Сегодня в России празднуют День социального работника. Как рассказала замэра Москвы Анастасия Ракова, в столице в этой сфере работают почти 45 тысяч человек. Социальные работники, психологи, реабилитологи, юристы. Они поддерживают семьи, помогают старшему поколению сохранять активность, сопровождают москвичей в трудоустройстве и заботятся о детях, оставшихся без родительской опеки. В честь праздника в ГУМе до 14 июня работает таксофон доброты. Любой желающий может услышать теплые пожелания от сотрудников соцзащиты, записать слова благодарности в ответ и сделать фото. А на Тверском бульваре открыта выставка «Люди, которые согревают город» с портретами и историями тех, кто каждый день помогает москвичам. Аферисты начали активно обманывать школьников и студентов, которые пытаются найти временную работу на лето. Об этом предупредил доцент финансового университета при правительстве Петр Щербаченко. По словам эксперта, злоумышленники привлекают молодых людей обещаниями легкого заработка с высокой оплатой, гибким графиком и без необходимости иметь опыт работы. Когда подросток откликается на такое предложение, ему присылают ссылку якобы для оформления на должность. Однако она ведет на поддельный сайт, созданный для кражи личных данных. Таким образом, мошенники могут получить доступ к аккаунтам жертв в соцсетях и мессенджерах, а также к банковской информации и другим конфиденциальным данным. Летний сезон стартовал в Олимпийском комплексе «Лужники» в Москве. В этом году новым пространством для отдыха стал фонтан на Центральной площади, сообщила пресс-служба комплекса. Там отметили, что этим летом одним из самых популярных мест станет экскурсионный маршрут по крыше большой спортивной арены. Все желающие могут подняться на высоту почти 60 метров, пройти круг протяженностью около километра и увидеть панораму города. Оттуда открывается вид в том числе на Новодевичий монастырь, МГУ, деловой центр Москва-Сити, Воробьевы горы, парк и территорию «Лужников». Это все новости на сегодня. Стас Пьеха и песня «На ладони линия» прозвучит далее в нашем эфире.
0: Прямо сейчас

удовольствием, друзья, представляю вам свою новую песню, посвященную самой большой любви в жизни каждого человека. Слушайте новинку «Ангел моей мечты» на радио

знаете таких людей, у которых, как ни спросишь, у них все отлично? Сразу начинаешь сомневаться в излишнем оптимизме, а с другой стороны, ну если все хорошо, почему бы так об этом и не сказать? А мелкие занозоньки, как поет Татьяна Куртухова, например, которые есть у всех, вообще не считаются. Искренне желаю, чтобы у всех слушателей радио «Дача» было все отлично. Зовут меня Иван Никитин, с этого момента буду у микрофона. С удовольствием принимаю рабочее место у очаровательной, солнечной, улыбающейся Марии Федоровой, о которой тоже можно сказать все отлично. Друзья, всем здравствуйте!

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: В молодости есть все, кроме старых друзей.
0: Это радио «Дача».

0: новинка от группы «Добро» на радиодаче. Видимо, снова поговорим о том состоянии, когда у нас все хорошо. Причем многие этот момент и называют счастьем. А вот где мы станем счастливыми, совершенно неважно. Дома, на работе, на море, на даче, у речки. Это, знаете ли, зависит только от нас, друзья, с вами. Хотя не исключено, что хорошо там, где есть радиодача. Вот так-то. Закрепим состояние счастья хитами Олега Газманова, Николая Баскова и Эдуарда Хиль.
1: Очень реклама.
2: Дорогие друзья, я, Евгений Петросян, приглашаю вас на свой большой сольный концерт под названием «И в шутку, и всерьез». 24 июня. Москонцерт-холл. Билеты можно приобрести на сайте Москонцерта. Жду нашей встречи.
3: Шагай легко, живи красиво с компанией Arsa Group. Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. Arsa Group. Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон +7 964 641 20 52. Сайт arsagroup.ru.
4: Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-300-2580.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

чтобы друг был рядом. Песня, чтоб была на случай, случай любой, чтобы дома не забыли.

0: Ума Турман на радио «Дача». Друзья, лично убедился, грустных лиц в такую погоду нет. Прошелся по улицам как в выходные, так и сегодня до наступления рабочего времени. Проехал на велосипеде по улочкам-закоулочкам. Грустинки тоже не нашел. А вот смеющихся школьников, зажигающих под музыку студентов после экзаменов, вот это видел. Это да. Друзья, ну мне кажется, погода на нас все-таки влияет. Хоть и говорят, что погоду больше смотрят люди среднего возраста и старше. А нам, молодым, вообще все равно. Дождь на улице, все равно шлепаем по лужам, и нам хорошо и без дождевиков, и без зонтов, и так далее, и тому подобное. Но на самом деле, друзья, как ни крути, а все-таки, когда хорошая погода, светит солнце, на небе не облачко, ну, согласитесь, ну, красота! Ну, просто грех не выйти и не прогуляться. Желаю всем не грустить. Дальше послушаем группу «Золотое кольцо». Ансамбль. «Золотое кольцо» и Надежду Кадышеву. Ну, и, конечно, исполним заявку от одного из вас в рубрике «Удачный момент». Оставайтесь на радио «Дача».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама.
3: И тогда заперет на своем видео скидка лёд.
4: Привет, это Валерия, и я приготовила тебе сюрприз.
5: До 21 июня вертикальный пылесос Remis будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении МВидео. 6+. ОМБ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
6: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
7: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей.

котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, уважаемые игроки в «Радио «Дача». Уважаемый Камчук и Женя, город Соликамск, район Боровск. И даю привет всем своим родным и близким с наступающим Днем России. И давайте послушаем песню «Ягодка малинка» Хабиб. Спасибо большое, «Радио «Дача».

на радио «Дача». Друзья, вот есть дачный сезон, который мы все любим, ценим, особенно за фрукты с дерева, за овощи с грядки, за ягоды с куста, а вот есть совсем другой сезон, свадебный. И там слова «любовь», «жених» и «невеста» вообще можно использовать для связки слов в предложении. Всем, кто решил официально оформить свои отношения этим летом, желаю прохлады в банкетном зале и много зелени вокруг вас. Друзья, в любом случае, желаю только-только самого лучшего. И, конечно же, дарю следующий хит на радио «Дача» в исполнении группы «Градусы». Оставайтесь с нами.

0: называется «Варвара» на радио «Дача». А вот эта трасса «Дорога к лету». Чаще всего она усыпана рассуждениями о природе, мыслями о море. И вот именно поэтому в эфир «Радиодача» возвращается акция «Лето с сюрпризом». Примите участие в масштабной всероссийской летней акции прямо сейчас и выиграйте главный приз – морское путешествие из Сочи в Турцию. В финале 28 августа мы разыграем две путевки и еще кучу призов в течение лета. А еще узнаем, кто отправится в круиз на морском лайнере «Астория Гранде». Участвуйте, потому что выиграть можете именно вы, друзья. А все подробности на сайте radiodacha.ru.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске местами дождь поблизости, температура плюс 20 градусов, ветер юго-восточный 2 метра в секунду, давление 761 миллиметр ртутного столба, влажность воздуха 85%. Завтра солнечно, плюс 14, плюс 26 градусов. Ветер юго-западный, 2 метра в секунду. Влажность воздуха 72%.
2: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7 964 641 20 52. Сайт arsagroup.ru.
3: Реклама.
4: Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8 926 105 94 14.
5: Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.
7: Весна там, где есть

0: на радио «Дача». Мы хотели тепло, мы его получили. Не жалуемся и дождей вообще не ждем. Так что с удовольствием наслаждаемся летом и капризной московской погодой. Да, возможно, в вашем солнечном городе погода покладистая и всегда приятная, но у нас здесь в Москве лучше не зевать и солнечные деньки не пропускать. Потом локти кусать будешь, а будет поздно, будет дождь. Вот так-то. Дождю радуются, как известно, только дачники и влюбленные. Одним хорошо, когда растет все, что посадил на грядке, а другим хорошо, потому что не нужно из дома подольше выходить. Друзья, в любом случае, всем желаю хорошей погоды, той, которую вы любите и только вы. Послушаем дальше Валерия Щуткина, буквально через короткую паузу, ну и, конечно же, исполним по традиции музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент».
1: «Дачные объявления». Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама. Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: Радиодача представляет.
4: Я твое магическое животное. Фицджеральдо – самый быстрый лемур в мире.
3: По мотивам мирового бестселлера. Говорящие питомцы, захватывающие приключения и тайные заговоры. Школа магических зверей. Хранители чуда. Увлекательная история для всей семьи в кино с 11 июня. 6+.
5: Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радиодача отмечает.

0: Популярные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, любимая радио «Дача». Меня зовут Аркадий Терестив. Я звоню из Рязани. Хочу передать огромнейший привет любимой сестренке Дине и ее лучшей подруге Иришке. Прошу порадовать девочек песней, которая мне очень нравится, «Колдовское озеро». Всем слушателям приятнейшего вечера и классненького настроения. Супер там, девиз дорогой радио «Дача».

Маленький мой, я горю, я вся во вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем. И все без проблем, я ночью тебя

созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

Все, с удачным приземлением, друзья. Здесь на земле тоже хорошо. Можно наслаждаться летом и лучшей музыкой любимого радио. И вообще, не знаю, как там в ваших галактиках, а наши люди на ракете в булочную не летают. Всем еще раз говорю, добрый вечер. У микрофона Иван Никитин. Желаю красивого, яркого, музыкального вечера каждому слушателю радиодачи. Ну и, конечно же, друзья, держите улыбочку шире. Как бы это банально не звучало, но когда мы улыбаемся, у нас всегда все хорошо.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если ваш поезд ушел, вы всегда можете долететь самолетом.
0: Это радио «Дача».

0: Дача.
1: Всем привет, с вами на радио Дача Кирилл Туриченко. Представляю вам свою новую песню, название которой должен повторять каждый мужчина своей даме сердца ежедневно. Слушайте новинку «Люблю, куплю, поедем» на радио Дача.
0: Люблю.

Отпускает женский слух Кирилл Туриченко на радио «Дача» с новинкой «Люблю, куплю, поедем». Куплю билет и обязательно поедем. Причем в красивых вечерних нарядах. Она в платье, он в костюме. Ох, замечательная будет поездка. А вечер будет один на миллион. Друзья, это я все о дне рождения радио «Дача». Да, друзья, по его случаю близится долгожданное юбилейное шоу «Фестиваль удачной песни». В этом году радио «Дача» отмечает 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем, конечно же, с лучшими и любимыми звездами. 26 сентября на сцене Live Arena увидим Полину Гагарину, Сергея Лазарева, группу «Новые самоцветы» и еще более 20 артистов. В общем, купим билет и обязательно поедем на грандиозное шоу, которое нельзя пропустить. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Категория 12+.

0: как же не надо? Надо, конечно, обязательно дождитесь. Авраам Руссо на радио «Дача» прямо сейчас. А то что получается? Одни дорогие люди дозвонились в студию «Радио «Дача», передали вам привет, заказали песню, а вы... В общем, друзья, дождитесь, и вам будет приятно услышать теплые слова, и вечер станет более гармоничным от того, что вы как будто бы снова увиделись, обнялись и повидались. Перед рубрикой «Удачный момент» послушаем хиты Ирины Салтыковой и Николая Баскова.
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на радио «Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах «Радио Дача».

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Это звонит Надежда из города Москвы. Я хочу поздравить свою сестру Татьяну с ее юбилеем. Дорогая Танечка, ты потрясающая, красивая, неимоверная женщина. Добра тебе. И будь счастливой. И хочу заказать для тебя песню Ларисы Долиной. Спасибо вам, радио «Дача».

рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах.

Удача. Я тоже не верю в гороскопы, но если честно, когда слышишь про свой знак зодиака, а там рассказывают что-то интересное, да еще и приятное, сразу хочется в это поверить. Вера в гороскоп появляется непонятно откуда. Замечали? Хотя, хочется сказать, ставьте лайк, если у вас так же, но в нашем, конечно, с вами случае делайте погромче, если у вас так же. По крайней мере, до разрешенного времени законом о тишине точно делайте погромче. Друзья, всем хорошего вечера, с вами Иван Никитин. Еще час будем отдыхать вместе на волнах Радио Дача.

0: Калибри и Мавик на радио «Дача». Никогда не думал, что дорасту до этой фразы и скажу «дай бог», чтобы у молодожёнов все было раз и навсегда. Если это сон, то смея никто не будет. Мы с вами знаем, что статистика ЗАГСов в нашей стране, да и во многих странах мира, прям скажем, не очень. Раньше было лучше. Поэтому раз уж жених и невеста выбрали друг друга, то хочется их пожелать счастья ни много ни мало, а на всю жизнь. И никак по-другому. Даже не просите, уж извините. Далее на радиодаче закрепим желание любить друг друга навсегда. На этот раз к одной единственной, в общем-то, как и должно быть, об одной единственной споет группа «На-на». Друзья, дождемся, обязательно послушаем через пару минут.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске облачно, температура плюс 17 градусов. Ветер юго-восточный, 2 метра в секунду. Давление 761 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 90%. Завтра солнечно, плюс 14, плюс 26 градусов. Ветер юго-западный, 2 метра в секунду. Влажность воздуха 72%.
2: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7-964-641-2052. Сайт arsagroup.ru.
3: Реклама. Москонцерт представляет концерт-кроссовер «Абба. Музыка, изменившая мир». Легендарные хиты группы «Абба», зажигательные диско-ритмы, романтика, энергия и мелодии, покорившие весь мир. 2 июля в 19:00 на сцене Москонцерт-холла. Яркое музыкальное шоу, которое подарит атмосферу настоящего праздника. В программе принимают участие Алла Амилюта, Мари Карне, джаз-ансамбль заслуженного артиста России Алекса Новикова и другие звезды. Билеты на сайте mosconcert.moscow.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.
5: Весна там, где есть...

0: Отпетые мошенники, друзья, на радиодаче. Все лето гуляем. Невероятно актуальный хит как прошлых, так и следующих выходных. Не правда ли? Да, да не дадут мне соврать слушатели самого душевного и искреннего радио в мире. Ох, друзья, позажигали с группой, но мы обязательно еще встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу-фестивале «Удачные песни» в Москве. В этом году радиодача отмечает юбилей 20 лет в эфире. Праздновать будем вместе с любимыми звездами 26 сентября на сцене Live Arena. Помимо группы «Отпетые мошенники» еще увидим исполнителя «Шаман» Владимира Преснякова, Анну Семенович и еще более 20 артистов. Только вдумайтесь в эту цифру. Масштабное и красочное шоу точно не пропустим ни за что. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф, категория 12+.
1: Реклама. Радиодача представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфутинский.
3: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
2: Юлиана Караулова.
1: Отпетые мошенники.
4: Люби меня, люби. Жарким огнем.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: знакомая.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Алексей, я из Москвы. Хочу передать привет своей семье, которая сейчас на даче. Жене, детям, Маше и Ване. Хочу им пожелать крепкого здоровья, счастья, побольше солнца. И подарить песню Алексея Гнезина. Спасибо, радио «Дача».

перестала быть кислой. Из далека щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен из развалин чихающих пыли.

Привет, с вами Юлиана Караулова. Иногда нам необходим перерыв от ярких чувств и любовных историй. Отправляем сердце в отпуск в моей новой песне «Лотос». Слушайте новинку на радио «Дача».

невероятный хит Дима Билан на радио «Дача». Как много вариантов появляется летом, чтобы разделить небо на двоих. Открытые кинотеатры в парках, прогулки на свежем воздухе по улицам города, отдых на водном матрасе, дачные посиделки и так далее, и так далее. Друзья, придумывайте сами, уверен, у вас получится еще лучше. Перечислять можно бесконечно, а главное, подойдет для любой компании. Друзья, оставайтесь в лучшей компании под названием «Радио Дача». У микрофона Иван Никитин. Буду наслаждаться музыкой до конца часа. Впереди хиты певицы Максим, Юлии Михальчик, группы Дюна. Друзья, в общем, вспомним все.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Дарите цветы вашим дамам каждый день. И им приятно, и вам не придется запоминать все праздничные даты.
0: Это радио «Дача».

видят, так сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник, пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник,

Денис Майданов, Олег Газманов, Влада Майданова и Родион Газманов на радиодаче. Так и хочется сказать привет землякам и всем, кто скучает по родным просторам. В молодости многие из нас спешат уехать в большой город, бегут за карьерой, дела, дела, дела. Но потом, через много лет, нас снова тянет в родные места, в родные бабушкины, дедушкины и родительские стены. Если вас, на вас тоже нахлынула волна ностальгии, предлагаю прожить счастливые моменты под следующие хиты звезд радиодачи. Далее Наталья Сенчукова, Виктор Королев и Вахтанг Кикабидзе.

0: там, где есть радиодача.
1: Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться.

часто время торопил, привык во все дела впрягаться, пускай я денег не скопил, мои года, мое

выждала, шепчу спасибо я годам, и никому их не отдам, мои года.

Великолепная роковая группа А-Студио на Радио Дача. Друзья, все события, которые происходят в нашей жизни, нас очень даже касаются. Невозможно жить по принципу «я с краю, ничего не знаю и знать ничего не хочу». Ну что это такое? Например, «жечь свет по ночам я, значит, люблю, а платить за него по квитанции кто будет?» По-моему, очень даже меня касается. Ох, друзья, на этом удачном моменте сделаю небольшую остановку до завтрашней ночи. Тогда с вами и встретимся. Иван Никитин, обнимаю, пока.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Наталья. Я из города Хотьково. Хотела бы передать привет своему мужу Михаилу и своему сыну Артемию. Заказываю песню «Глюкозы». Спасибо.

Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды — производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске облачно, температура плюс 17 градусов. Ветер юго-восточный, 2 метра в секунду. Давление 761 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 90%. Завтра солнечно, плюс 14, плюс 26 градусов. Ветер юго-западный, 2 метра в секунду. Влажность воздуха 72%.
2: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7 964 641 20 52. Сайт arsagroup.ru.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: В доме, где есть дети, тишина – повод для паники.
0: Это «Радио Дача».

Передача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
2: Ты мой зойчик.
1: Мое счастье.
2: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
2: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя.

0: Радио Дача. Погода.
1: Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня волоколамский туман, температура плюс 14 градусов, ветер юго-восточный, 2 метра в секунду, давление 761 миллиметр ртутного столба, влажность воздуха 96%. Завтра солнечно, плюс 15, плюс 27 градусов, ветер западный, 3 метра в секунду, влажность воздуха 65%.
2: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7 964 641 20 52. Сайт arsagroup.ru.

Удача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.